0: американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
2: Really? Jody Foster.